0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Du hörst Radio Kelmis.
2: 24 Stunden.
3: 24 Stunden.
2: Die beste Musik. Beste Musik.
1: Lounge. Beste Musik im Internet. Einfach, gut, locker. Auf www.laut.fm/Kelmis.